Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Рестораны в Москве начали включать в счет налог на дождь. Девушкам дали места под зонтиками, а в конце вечера добавили к счету 10% за столик на веранде во время дождя.
1: Ну, удивительно, что они в снег за расчистку дорожки к ресторану не берут.
0: Вообще, в целом, когда ты вошел в помещение, внутри кафе там и ветер сразу же, отопление можно сюда включить, электроэнергию.
1: Давайте, короче, все посетители в конце месяца получают себе сообщение, где мы раскидываем коммуналку среди всех посетителей.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Радио.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: 7 утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: Понедельник, ура!
2: Лето начинается сейчас, в эту секунду. Вы почувствовали, что закончился дождь, наконец-то. И есть возможность немножечко походить в чем-то тепленьком, чуть менее... Ну, наоборот, в теплой погоде, но в теплой одежде.
0: Но мы просыпаемся, все нормально. Формулировки сейчас подъедут, а мы уже... Вот я в шортах сегодня, например. Представляешь, прохладненько, конечно, на самокате катить в шортиках в это время. Но зато 19 будет днем.
2: У меня еще психологическая травма от последней недели. Я пока раздеваюсь очень постепенно, пока не готов сразу довериться этому лету.
0: Два раза бывает такая травма. Вот от такого лета, и когда пришел врач, специалист в школу, и всех мальчиков заставили выстроиться в очередь и что-то показывать.
2: Удивительные два этапа в твоей жизни. Не менее удивительные на этих выходных случился со мной. Я наконец-то попробовал. Есть огромное количество, оказывается, базовых тортов, которые существуют. Ну, типа Санчо Панчо тортик, всем известный. Я узнал, что существует разновидность тортов. Белая девочка. Да, нет. Молочная девочка.
0: Белая девочка — это из Джанго освобожденного.
2: Молочная девочка. И я на это смотрю и думаю, так, ну хорошо, вот медовик стоит, Наполеон, это я все еще могу молочная понять. Девочка. Когда вы называли все это, и как вы дошли до молочной девочки? У меня, мне кажется, что это какая-то красивая история. Это, знаешь, это первая любовь, которая выпала из твоей жизни, как молочный зуб. Молочная девочка. Ты когда-то влюбился, и она вот с этим вкусом торт.
0: Или когда в отеле All Inclusive на твой 14-й день туда приезжает новая группа туристов.
2: О, молочная девочка, вот еще не кожаная.
0: Еще совсем даже не шоколадная.
2: Вот. И это все еще можно съесть. Рядом с медовиком, напоминаю, Наполеоном стоит. Можете попробовать.
0: А вот, кстати, я начал утро с торта, клянусь. Я вчера просто вечером уже захожу и смотрю, стоит торт, и называется он сметанно-медовый. Типа по рецепту. Вот
2: ну, это замешали просто
0: магазина.
2: Сметанник и медовик?
0: Там вот как-то он с медом и сметанником, да, вот такой сметанник типа. И я думаю, ну возьму. И что происходит? Открывается дверь моей квартиры, и я выглядываю так, и жена видит меня, я такой диверсант приехал в дом, и подсовываю, и торт, она говорит, ну, ты сам это решил. Я вот подумал, выпью кофе и съем два куска торта прямо с утра. Говорят, до обеда хорошо калории растворяются. Будем проверять на опытном пути.
2: А есть ли еще какой-то стимул вставать в такую рань, если не съесть два куска торта сразу?
0: Ну, с тобой шутки пошутить, ну, торт вот поесть, вот два варианта.
2: И вы тоже просыпайтесь, давайте.

0: Это Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk» в эфире «Love Radio». Красавцы, с тобой 7.13 столицы. Мы дергаемся, как собачки на бардачке под эту музыку, а еще под другую, просыпаясь сюда, шли, и ее вам будем давать в Morning Routine.
1: Чувствуете, как пальчики соприкасаются с землей? Это звук всех 10 пальцев на ногах, соприкасающихся одновременно с землей. И мы разгоняем это утро вместе с вами и просыпаемся под музыку, которая нас сегодня будила.
2: Просыпайся от утра, эта музыка нас будила. Ты что там поставил себе какой-то другой будильник?
0: Так, ладно. А у меня сегодня кое-что, что вам напомнит кое-что другое. Вот так скажем. Смотри, Джамбул и Николь, песня «Танцуй». Ну, все поймете сами.
1: А что это не сказал, что это некто?

0: все поняли все, да, уже? Никому ничего объяснять не надо.
1: А ну расскажи.
0: Ну, Кеймаро, Fun Like You.
1: Для тех, кто, да, гадает до сих пор,
0: оригинал этой
1: шазами.
0: Песни звучит на французском языке. Кеймаро выпустил его в 2004 году. Ну, а многим позже ребята, вдохновившись, решили сделать русскоязычный кавер. Джамбул и Николь, танцуй прямо сейчас в оригинале. Кеймаро и Нэнси Мартинес на женском вокале. А у тебя что сегодня?
1: Сегодня мы окунемся в мир небольшого такого танго-фанка. Скажем...
0: Танго-фанк?
1: Танго-фанк какой-то некий. Группа Ил с песней «Луна» — это песня, которая перенесет вас в некий подвал и вручит вам в руку бокал.
0: Жутко стало, если честно.
1: А ну-ка, включай.
0: А подвал винный, видимо, я понял.

0: обещал, что мы неожиданно окажемся в неком подвале. Вот оно, вот такая атмосфера.
1: Хорошо, что не связанные.
0: Как будто бы играет бродячий оркестр, и вы где-то сидите с побитым, потертым бокальчиком.
1: Бродячий оркестр? Да гораздо лучше бродячей собаки.
0: Да?
1: Да. Вот я почитал, группа ИЛ, российская независимая музыкальная группа из Москвы, играющая в жанрах посттравматичный поп, экспериментальный рок, сладж и постпанк. Коллектив возник на базе московской андеграунд-сцены и отличается меланхоличным, тяжелым, но при этом атмосферным звучанием.
0: Я понимаю, это пост-все. Пост-музыка.
1: Реально, вот какая это была до этого, забудьте.
2: Группа ИП «Луна» в эфире «Лав-радио».
1: Красавцы «Лав-радио», это «Morning Routine» и наши рекомендации на сегодня. Доброе утро.
3: Красавцы «Лав-радио» пришли возбудить. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Just the way you are. Это Милки в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой 7 часов и 28 минут столицы. И 30 секунд еще. Вот прям максимально точно.
1: 3, 2, 1.
0: А мы отправляемся в полет на нашем звездочетно-статистическом корабле, да, где мы рассматриваем звезды, записываем их показания и передаем вам...
2: Овны.
0: Семейные заботы выйдут на первый план.
2: Тельцы.
3: Вы встретите человека, который разделяет ваши взгляды на жизнь.
2: Близнецы.
0: Что-то может пойти не так. Отнеситесь к этому с юмором.
2: Раки.
3: Сегодня полезно убрать из жизни все, что забирает вашу энергию.
2: Львы.
0: Никто не сможет вам сегодня отказать.
2: Девы.
3: Смените обстановку, это пойдет вам на пользу.
2: Весы.
0: Звезды советуют заняться тем, что действительно приносит радость.
2: Скорпионы.
3: Позвольте себе расслабиться и отказаться от навязчивых мыслей.
2: Стрельцы.
0: Смелость – удачный способ расширить горизонты.
2: Козероги.
3: Лучше не спорить с обстоятельствами, а использовать их в свою пользу.
2: Водолеи.
0: Сегодня в вашей жизни может начаться новый виток. Будьте к этому готовы.
2: Рыбы.
3: Вы почувствуете, что тишина и одиночество сегодня лечат лучше любых слов.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
7: Красавцы. Love Radio.

0: Джиган, Артик Айс, ты не лето, худи, в эфире Love Radio 734 в столице. Мы продолжаем это утро.
1: А дочка Липочка-то все занята уже, девочка. Мы знали, что Каллум Тернер ее обхаживает, что вместе они встречаются. И все, поженилась. Официально стала женой Дуа Липа.
0: Теперь она Дуа Тернер.
1: Да, Дуа Тернер. Церемония прошла в Лондоне, как сообщает The Sun. Певица, актер расписались в Уолтон Мэрилбоун Таун Холл.
0: Это хорошее место. Судя по названию, это как этот спа, all-inclusive, residence,
1: Санармар. Если вместе как минимум 4 слова в названии, значит очень хорошее место. Плохое место 4 словами не назовут.
0: Английскими словами вообще.
1: На церемонии присутствовали только близкие друзья. Семья пары для события Дуа Липа выбрала белый классический костюм, состоящий из пиджака и юбки в пол. Образ дополнила того же цвета шляпа. Она была не в платье в классическом, ходила в пиджаке. Такая серьезная современная женщина. Да. Каллум же выбрал классический костюм темно-синего цвета. С темно-синий. Каллум.
0: Я знаю одного Каллума, он Скотт.
1: Ну да, это Тернер. И как, мавитонище, тоже... давнишний, слушай, синий костюм.
0: Ну, может быть, синий? Он там администрацию заезжал, а там темно-синий, как бы в почете, мы знаем.
1: Ну так. Да, я так тоже обычно. Сначала в администрацию, потом на свадьбу. 2 места есть.
0: Поедете. 2 места есть. Администрацию, потом на свадьбу.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Лав Радио с тобой, диджей Смэш и Бэмби только что с нами. Мы продолжаем. Всем привет, 7.45, столица. Понедельник, день защиты детей. На всякий случай, вдруг вы забыли, детей сегодня оберегаем в 3 раза активнее.
1: Да, поэтому новость про Канье Уэста. Я вот почему-то ты так решил зайти, да,
0: сюда? Я просто напомню, думаю, на первое число, мы же не сказали.
1: Да, помните,
0: мы знаем,
1: И мы, и про Канье Уэста тоже.
0: И Канье Уэст в Стамбуле.
1: В Стамбуле прошел концерт, побил рекорд, вошел в историю. Мне это вообще называют уже самым рекордным для современной музыкальной индустрии концертом, потому что не было нормальной организации. Люди, видимо, просто забегали туда уже. Как объявил Канье, на выступление артиста пришло 118 тысяч человек.
0: Круто.
1: Видимо, практически все население Стамбула.
0: Так еще понаехало сколько? Ты видел,
1: конечно,
0: сколько разных
1: огромное количество
0: русскоязычных, тех, на кого мы подписаны, там оказалось?
1: Так там, по-моему, два параллельно было концерта, Курбан-Байрам еще, и в Стамбуле вообще невозможно было растолкнуться, пройти людям, потому что все приехали в Стамбул.
0: Канье нашел время, когда приехать тоже.
1: Шоу стало абсолютным рекордом по количеству зрителей на концерт с платными билетами. Прошло на Олимпийском стадионе Ататюрка, стало первым европейским выступлением Канье за 11 лет. Как он лазейку такой нашел. А в Турции, это да, я в Европе выступаю. Это
0: считается
1: европейская моя.
0: В Евросоюзе же, в еврозоне, все.
1: Мог бы выбрать Шенген. В Стамбуле азиатскую часть города, уже бы не в Европе выступал, а вот европейскую выбрал, все, и в Европе. Интересно, что ради концерта в центре арены построили каноничную гигантскую сцену в форме земного шара. Во время выступления Канье исполнил треки, которые стали легендарными. В общем, все обсуждают масштаб постановки и бомбят. Очень много негативных отзывов я видел на концерт.
0: Да ходил по шару весь концерт и все.
1: Да, просто, во-первых, далеко. Для тех, кто брал билеты вблизи сцена-то огромная.
0: Они видели низ
1: шара. Да, они видели просто шар. А там где-то наверху был Канье Уэст.
0: Нельзя смеяться над этим, нельзя.
1: И эти билеты за 90 тысяч рублей. Огромные суммы. И нормально могли посмотреть шоу только те, кто сидел на трибунах. Плюс к тому, ты покупаешь в отдельный сектор билеты, а там не смогли нормально организовать людей, и все, кто не покупал туда билеты, а были в других секторах, они прорвались, начали просто перепрыгивать через ограждение и толпой ломиться максимально близко к сцене. Хотя смысла-то в этом не было. Канье Уэст сидел на огромной высоте, где-то там на шарике. Он просто топтался, и его у подножья сцены не видно.
0: Ну, какое-то было у подножия развлечения. Мне кажется, вся Турция могли бы это мороженое, знаешь, давать и выдергивать из руки, давайте выдергивать из
1: руки. У подножия Дондурма и Жока, и его великолепный внук Бока выступали.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Красавцы Лав Радио.

0: Шон Мендес и There's Nothing Holding Me Back в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И кое-что действительно Getting Back. Мы правильно говорим? Возвращается назад.
1: Так. Getting это Back. Это та самая любимая игра.
0: Та самая Love Kids.
1: 1 июня.
0: Конечно. День защиты детей. Мы хотим, чтобы ваши дети стали звездами эфира Love Radio. Отметились наши игрушки.
1: Напоминаем, как это работает. Ваш ребенок записывает нам аудиосообщение в Максе, где рассказывает, кем работает мама или папа, что он выполняет, какие действия на работе, просто не называя профессию, как-то иносказательно. Потом мы берем это сообщение, ставим в прямом эфире, ваш ребенок становится звездой нашего эфира, да. А слушатели отгадывают, кто первый отгадывает, забирает еще один подарок. И для вашего ребенка что у нас? Наушники?
0: Беспроводные наушники, да. Можно заглянуть в наш канал, и там в канале есть закрепленное сообщение, и конкретно можно посмотреть, какие классные. Все, кто забрал, писали отзывы, говорят, ребята, спасибо за наушники, работают идеально.
1: Беспроводные наушники для вашего ребенка за аудиосообщение. Передавайте ему телефон, пусть он расскажет, кем работает мама или папа, опишет, какие действия он совершает на работе. Ну и ответ нам не забывайте прислать, а потом поиграем.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арти Гасти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 8 утра в Москве.
1: Стартовал прием заявлений на новую семейную выплату. Начался эксперимент по посадке на самолеты по биометрии. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Работающие родители двоих и более детей с сегодняшнего дня и до 1 октября смогут подать заявление на новую семейную налоговую выплату при условии, что будут признаны нуждающимися. Льгота позволяет вернуть 7% уплаченного за предыдущий год НДФЛ. Гражданам необходимо обратиться в территориальное отделение социального фонда лично, прийти в МФЦ или оформить выплату на портале госуслуги. Подтверждающие документы не нужны. Вся информация о доходах, уплаченных налогах и имуществе запрашивается фондом самостоятельно. Льгота полагается только россиянам, которые постоянно проживают в нашей стране и не имеют долгов по алиментам. Начался эксперимент по добровольному применению биометрии в аэропортах Шереметьево и Пулково. Данные можно будет использовать для регистрации, допуска в стерильную зону и посадки. При этом обязанность предъявить паспорт при досмотре сохраняется. Чтобы принять участие в эксперименте, пассажирам необходимо разместить свои данные в единой биометрической системе, завершить регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации и там же дать согласие на обработку персональных данных. Пилотный проект по планам окончится 1 апреля 2027 года. Риана на выпускном, а Сергей Лазарев на последнем звонке. Самые неожиданные звездные сюрпризы. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». В столице с сегодняшнего дня начнут работать бассейны под открытым небом. Доступно до 20 локаций, в том числе в парках Сокольники, Измайлово, Ходынское поле и Митино, а также на фестивальных площадках «Московские сезоны». О других интересных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного дня!
0: Бассейнизация столицы идет полным ходом прямо сейчас.
2: Еще зацию какую-то добавьте, позитивизацию. Вот это нужно настроить 1 июня, потому что лето начинается.
3: И есть позитивизация.
4: Лаврадио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
3: Позитивизация.
2: Это инопланетинизация, потому что мы говорили на каком-то другом.
0: 1 июня день защиты детей. Помимо хороших новостей про бассейны, день защиты детей, мы отметим еще и игрой Love Kids, которая вернулась после долгого перерыва. И мы ждем, конечно, голосовые сообщения от ваших деток.
2: 8 915 30 106.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Это «Красавцы Лав Радио» и начинаем час общения. Здесь вы делитесь мнениями, и они звучат в эфире. Все это мы читаем.
2: Давайте представим себе такую ситуацию. Вот как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой? С какой целью он это сделает? Нужно ли вам вести тоже кого-то со своей стороны, чтобы уравнять шансы, чтобы стенка на стенку, если бы состоялась, то было равное количество участников? Как? И бывало ли у вас такое?
1: Стенка
2: возможно,
1: на стенку.
2: Вы ходили на такие свидания парные или свидания, на которые вы пришли одна или один, а с той стороны пришел просто друг и подруга или друг с другом.
1: Ну, например, с девочками понятно, да, на первое свидание вы берете подругу, на всякий случай, непонятно же, безопасность, в конце концов, чтобы можно было как-то не ловить неловкие моменты, если вдруг вы стесняетесь. С девчонками окей, но когда парень приходит на свидание с девушкой с другом, это странно.
2: А почему странно? Ну, он оборванец, ходил, что тоже ему сидеть, что ли, одному дома? Ну, договорились же там палки походить, попинать, ну, какие-то. Вот ты Серега, он с нами походит немного, потом ему домой там, он на троллейбус его посадит.
1: Нет, если вам 13-14, то, наверное, да. Такое работает. Там, по гаражам вместе может попрыгать. Быть, да. Ну, а что во взрослом возрасте? Бывало ли, сталкивались ли? Пишите, что думаете вообще на этот счет?
2: 8-915-300-106-6. Ждем ваше сообщение в Максе и в нашем канале уже тоже есть соответствующий кружок и пост. Под ним оставляйте ваши комментарии.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Дима Билан, Анна Асти, эпилог в эфире Love Radio. 8.16 столица. И в рамках форума сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой. Все зависит от пола.
1: Размышляем на эту тему и над причинами. А возможно, и у вас такое было. Но вот Гиза не страшно. Она говорит: так а пусть приходит с другом. У меня будет выбор. Главное, что не с мамой. Значит, пожалуйста, можно посмотреть всех. Главное, не маменькиных сынков. Это все было зафиксировано.
0: С другой стороны, Гиза, но если придет с мамой, то какие-то, как минимум, новые рецепты можно будет получить. Если придет с мамой, можно будет сразу узнать, каким был в детстве, и
1: ну, нет, ты киваешь, ты же понимаешь, что мама это как продавец подержанных авто. Она сразу придет и скажет: не бит.
0: Вот. Не хорошо. Наши дипломы.
1: Да.
0: Русский медвежонок.
1: Ты что?
0: Первое место.
1: То есть...
0: Танцевальная школа, третий класс.
1: Допустим, как бы вы отнеслись, если бы парень приходил на свидание с бывшей? Вот тут уже как бы плюс-минус есть какое-то мнение. Понятно? Вот, он должен приходить на свидание с мамой и с бывшей. Будет усредненное мнение где-то. Потому что бывшая сильно давит, мама сильно завышает, а посередине вот он.
0: А вот эта медалька за победу в третьем классе на чемпионате класса. Подождите, так она же шоколадная. Ну так и он у меня, пупсик сладенький.
2: Форум. А что думаешь ты?

0: Дэвид Гетта и Мэри Колли Рэй, Baby Don't Hurt Me в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой в форуме обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что парень, девушка придет на свидание с другом подругой. И вот Миша написал: однажды было такое, девчонка пришла с подругой, я тут же позвонил своему другу Саше, он был рядом, и сложилось хорошее свидание на четверых. Правда, то, как мы выбрали девчонок, не оправдалось, мы поменялись. Короче, представляешь, шел на свидание с одной, там подруга. Понравилась больше подруга. Пришел друг, и вот крест-накрест поменялись.
1: Ну, благо у тебя есть право первых там, это как предметом, который упал на землю. 3 секунды еще можно поднять и съесть. Точно так же и со свиданием на двоих. 3 первых часа еще можно поменять свой выбор. Но потом нужно зафиксироваться.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Кэти Свимс и мистер Ноуэрел в эфире Love Radio. 8 часов 28 минут в столице. Красавцы с тобой. Возвращаемся к теме форума.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Сегодня в форуме мы обсуждаем, а как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой? Что думать в таком случае? Как решать эту ситуацию? Возможно, вы сами в такой оказывались.
3: Как-то решать ситуацию будем эту.
2: Мария нам пишет. У меня есть подруга, которая просится со мной пойти на свидание. И я прямо иногда удивляюсь такому. Я говорю, а ты зачем там мне нужна? А когда ее зовут на свидание, она мне звонит и предлагает пойти с ней.
0: Ну, справедливо
2: хотя
0: бы. Я
2: отказываюсь, потому что считаю на таком мероприятии.
3: А зачем я там нужна?
2: Тебя лишней. И действительно, просто если бы объясняли, с какой целью зовете, в чем нужна поддержка, что должно произойти на свидании. Или может там такая просто интересная подруга, которая просто вам так пытается намекнуть уже там непрозрачно. Это может быть все-таки третий. Может быть я приду к тебе третий. Или ты ко мне придешь. Третий на свидание.
3: А может быть, просто подруге нечего делать, просто нечем заняться, и она так развлекается. Пойду схожу на свидание.
2: Ну, если у нее у самой есть свидание, она зовет, как будто бы занятие-то у нее есть, но все равно нужна подружеская поддержка.
3: Ну, или стесняка, может быть.
2: Может быть,
3: и хочет пойти на свидание с подругой, чтобы посмотреть, как пример, как надо себя вести, чтобы потом все получилось.
2: Она ее, как мишень, высаживает, представляет, говорит, смотри, Марин, давай ты мне покажешь, полчаса с ним пофлиртуй, потом я меняю тебя и дальше флиртую сама.
3: 28-я минута, волосы поправила за ухо. 30-я минута, смеется, трогает ногтями зуб.
2: Особая пометка. В хорошей одежде прийти. Нормально одеваться.
3: Все хорошо. Обувь чистая. Записал. А вы что думаете? Если вдруг придет на свидание к вам парень, девчонка со своей подругой, или к тебе девочка, парень со своим другом, как вы отнесетесь к этому? 8-915-300-106-6. Это номер всех мессенджеров, которые существуют в мире.
2: Пишите.
3: Свидание.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Шута, Юля. В эфире Love Radio. Кришна только что с нами. 8.36 столица. Красавцы, с тобой. Продолжаем тему форума. Если вдруг парень пришел с другом на свидание, девушка пришла с подругой на свидание, что делать в таком случае?
1: Денис нам рассказывает. Я вот считаю, что приходить на свидание с подругой – это просто неуважение к тому, кто тебя пригласил. Это же личное, можно сказать, интимное. Даже разговоры будут не те, какие были бы
0: это
1: один,
0: правда,
1: на
0: абсолютно,
1: один.
0: Абсолютно.
1: Откровенность будет абсолютно другая. Угу. Это будет не то, что первое свидание, это будет половиночное свидание, где просто пристрелка будет.
0: Ты знаешь, даже не на свидание похоже, а когда вы тебя отправили на конференцию, на какую-нибудь, в командировку, и ты там встретил других людей, и вы вот после первого дня конференции вышли и идете до отеля. Ну,
1: такое ощущение, вот такое свидание. Больше складывается, что это смотрины, что они вдвоем подошли к тебе, такая, а вот это тебе как, вот этот парень, как, вот, они сначала платье посмотрели вместе, а вот это как тебе парень?
0: Повернись, повернись.
1: А. Ну ладно, давай к следующему сейчас. Мы к вам вернемся, если что, молодой
0: не
1: человек.
0: Не на сантиметр, дай бицепс, бицепс померяют.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Радио. Шикарная песня. Спасибо, парни. Идем дальше.
1: Хотелось бы...
2: А что думаешь ты?
1: Сказать. Море, привет. Ну, где же ты, где? Ну, пока. Ну, скоро уже, я думаю, получится.
0: У нас же мини-отпуск в конце недели. Давай сразу всем скажем. Мы со следующего понедельника в отпуске на неделю.
1: Вот, да, все сказали. Такой груз.
0: Отлегло.
1: А теперь Виктория рассказывает по нашей теме, как вы относитесь к тому, что девушка, парень... Что, если девушка или парень придет на свидание с другом или подругой? Виктория нам пишет. Первое свидание еще ничего. Оно больше как смотрины, вот о чем я и говорил.
0: Да.
1: Главное, чтоб в привычку не вошло. Но я бы, подруг, не повела. И, наверное, не пошла бы, если бы парень был бы с другом. Как-то страшновато.
0: Нет, ну если парень...
1: А чего боимся-то?
0: Нет, смотри, ну вот, допустим, вы уже встречаетесь не в первый раз, идете на концерт, да, и это свидание. На концерт и парень пошел с другом. Вот это как будто нормальная ситуация. Он просто в таком составе. Это как бы компании получается.
1: У Сереги тяжелый период. Давай мы ему хотя бы поможем, да?
0: Да, посмотрим.
1: Как бы женщина, ну, все понимаешь.
0: И пойдут на концерт. Давай вечером. Вот давай, с тобой встретимся.
1: Ух, не, классное вот, вечернее развлечение.
0: Кстати, вот опасения Виктории не напрасны, потому что Евгений пишет ровно об этом. Смотри, ой, у меня было свидание, ой, пишет он, у меня было свидание с одной девушкой, она мне нравилась. Но она на свидание взяла своих двух подруг. И в итоге я начал встречаться с одной из ее подруг. Может быть, это была, конечно, проверка с ее стороны, но теперь мы уже более 20, он ее не прошел, 24 года вместе, два сына, все очень хорошо, любим друг друга, вспоминаем иногда это все. Ситуацию. Так что, когда девушка берет подругу, пусть будет готова, что, может быть, все не в ее пользу.
1: А та девушка до сих пор сидит и ждет. Ну еще год подожду, посмотрим. Может быть, это он теперь меня проверяет. Сейчас подрастут дети, и у нас все получится.
3: Спонсор рубрики «АО Суточно».
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
8: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
9: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УКН 105-774-68-40-95.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
11: богатстве? Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк».

0: Москве 9 утра. Love
1: News. Импортные товары могут стать дороже. На заправках запретили пользоваться телефонами. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Импортные товары могут стать дороже в России на 30-50% из-за новых правил ввоза. С сегодняшнего дня поставщиков из стран Евразийского экономического союза обязали заранее платить НДС и акцизы еще до пересечения границы. Система внедряется для борьбы с теневым импортом и обеспечения полноты уплаты налогов. Новые правила касаются грузов, которые поставляются автомобильным транспортом, и не касаются товаров, что возятся для личного пользования. По словам экспертов, сильнее всего это ударит по параллельному импорту. МЧС и топливные операторы с сегодняшнего дня вводят новые противопожарные правила работы АЗС. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона авто. Исключение – оплата по QR-коду на терминале. За нарушение владельцы машины могут отказаться обслуживать или внести в черные списки заправки. В эфире Лаврадио стартовал грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте lavradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Коты понимают до 100 слов, но намеренно игнорируют человека. Это доказали иностранные ученые. Как показало исследование, животные распознают свое имя, команды «нельзя», «есть», «гулять» и даже интонации. Но в отличие от собак, они не испытывают желания угодить хозяину. Усатый идеально слышит владельца, но реагирует исключительно, когда им это выгодно. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Лаврадио. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Да, это мы, и, конечно, мы это знали, что коты те еще вредины. Зовешь его, он смотрит и не идет, а потому что не хочет угождать.
4: Но понимает тебя. До 100 команд могут понимать коты, разбираются во всем, но при этом важно не что ты говоришь, а как ты это говоришь. Если ты просишь кота без уважения подойти к тебе и погладиться, кот просто так это не сделает.
3: В параллельной вселенной приходят какие-то люди просить что-то, и сидит большой кот и гладит Дона Корлеоне. Однажды, а может быть и никогда, я обращусь к тебе.
4: Там сидит Дон Корлеоне на коленях у кота. Однажды я стану Доном. И у меня на коленях у самого будет сидеть кот.
3: Но вообще, я это на себе ощущал неоднократно. Моя подруга просила, когда уезжала, кормить ее кошку. Кошке было 18 лет. Это бабка. Кошка-бабка. И вот она всегда, ты знаешь, ты приходишь, и когда ей хочется есть новой воды, да, и немножечко, чтобы кто-то почесал за ушком, она сразу мяу-мяу-мяу. Только ты все обслужил ее, ты неугодный. Уходи отсюда.
4: А мне еще очень нравится, какие команды могут понимать коты. Понятно, там гулять, описывал еще что-то. Но команда ешь или еда?
3: Есть.
4: Есть.
3: Есть.
4: А есть животные, которые такие, да, все, принял вашу команду. Я без команды не могу все отправлять. Особенно у котов-то точно. Я видел собак таких.
3: Ну да.

0: Алекс Мэш и «Птицы» в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. День защиты детей.
1: Love Kids.
0: И наша игра, посвященная, в принципе, сама себе. В принципе, вашим детям. Но сегодня особенно празднично.
2: Сейчас мы вам поставим аудиосообщение от одного из наших юных слушателей, где он или она рассказывает, а кем же работает мама или папа, что происходит на рабочем месте. А вам по этому описанию нужно будет угадать профессию. Ответ присылайте на 8-915-300-106-6 нам в Макс.
0: Заглянула в гости Таисия, рассказывает про маму.
3: Моя мама консультирует людей, помогает им и дает правильные советы.
2: Вариантов может быть бесчисленное количество, но только лишь один пришлет верный первый. Присылайте 8-915-300-106-6, ждем ваше сообщение в Максе, забирайте подарок за верный ответ.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: какая же она роскошная. Лана Дель Рей. First Light в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Продолжаем.
1: Love Kids.
2: Еще раз послушаем задание от нашей юной слушательницы. Она рассказывает, кем работает ее мама.
3: Моя мама консультирует людей, помогает им и дает правильные советы.
2: Угу. И вот, и это не соцработник, и не психолог, и не врач, и даже не помогальщик.
4: И даже не стилист, и даже не добрый день юрист, так написала Надежда, добрый день юрист.
2: Она, безусловно, супермама, но это не ее профессия.
4: И это не терапевт, и не консультант, продавец магазина косметики, хотя по описанию похоже.
2: Скажем так, чувствуете, нужно добавить немножко мистики в ваши ответы. Она не просто так помогает людям, она... Ну как, погоди, мистика. Многие считают, что это научный подход вот, даже с какой-то
4: Вот такая подсказка, интересно, сработает или нет. Если вот смотришь вокруг, и там много...
3: Рыбы.
2: Рыбов продаете? Нет, просто показываем. Консультант по питанию, нутрициолог или же все-таки психолог? Да нет, психолог уже был, и это пока что неверный ответ.
4: Спасибо за вариант. Алена, таролог, пишет Мария.
2: А, еще близко.
4: Это уже близко, но...
2: А вот тот самый ответ, которого мы ждали. Алена, 61-51, верный ответ. Астролог. Поздравляем тебя, ты это сделал, и даем тебе набор от бренда для кожи, да, для яркого настроения и заботы о себе.
4: В наборе сочный гель для душа с ароматом спелой дыни на основе гидролатов и целого комплекса увлажняющих компонентов. И конфетный скраб с ароматом баблгам и комбинацией из 7 драгоценных масел.
2: Тот самый подарок, который хочется использовать каждый день, и он стал твоим. Поздравляем тебя,
4: Алена. Ну а Таисия, напоминаем, получает крутейшие беспроводные детские наушники просто за участие, просто за то, что отметилась здесь. День защиты детей, я считаю, мы как следует отметили сегодня.
2: Защитили детей.

0: is back в эфире Love Radio. Действительно, лето вернулось, и лето мы проведем ярко. Этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиознейшее путешествие.
1: С июня по август, а то есть все лето, мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено».
0: Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию.
1: В Италию?
0: В Турцию,
1: Италию,
0: да?
1: И Грецию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон», что говорит о том, что, кажется, первый этап отправится в Грецию.
0: Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Заряд позитива на весь день.
1: Только для тебя.
0: В эфире Love Radio.

0: шепчет. Намек на нас. Это МОД в эфире Love Radio.
1: 3, 2, 1.
2: А тут без намеков, очень даже в лоб. Пожалуйста, вот вам астромониторинг.
3: Овны.
0: Семейные заботы выйдут на первый план.
3: Тельцы.
2: Вы встретите человека, который разделяет ваши взгляды на жизнь.
3: Близнецы.
0: Что-то может пойти не так. Отнеситесь к этому с юмором.
3: Раки.
2: Сегодня полезно убрать из жизни все, что забирает вашу энергию.
3: Львы.
0: Никто не сможет вам сегодня отказать.
3: Девы.
2: Смените обстановку, это пойдет вам на пользу.
3: Весы.
0: Звезды советуют заняться тем, что действительно приносит радость.
3: Скорпионы.
2: Позвольте себе расслабиться, не отказаться от навязчивых мыслей.
3: Стрельцы.
0: Смелость – удачный способ расширить горизонты.
3: Козероги.
2: Лучше не спорить с обстоятельствами, а использовать их в свою пользу.
3: Водолеи.
0: Сегодня в вашей жизни может начаться новый виток. Будьте к этому готовы.
3: Рыбы.
2: Вы почувствуете, что тишина и одиночество сегодня лечат лучше любых слов.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Дерек, это Sigma. В эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Мы продолжаем и совсем скоро расскажем вам, кто такие люди, ломающие смартфоны. Короче. Еще разок, обнуляем. Психолог раскрыл 4 типа людей, чьи смартфоны ломаются быстрее.
1: Да. А мы, это вот статья, а мы расскажем, кто такие люди, которые ломают. Это вообще кто такие, я не понимаю.
0: Ну кто эти люди? Кто эти люди, которые ломают свой смартфон? Вот, вот так правильно будет. Короче, пара минут и вся инфа у вас.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Once. Это Оливия Адамс здесь в эфире Love Radio. Ну а если твой смартфон быстро ломается, внимательно слушай то, что мы расскажем. Возможно, ты относишься к одному из четырех типов людей. Тех самых, которые ломают свое устройство.
1: Есть такое ощущение, что некий психолог когда-то работал просто в салоне связи или где-то в ремонте, в починке смартфонов, и потом прошел курсы и такой: кстати, я психолог, у меня есть исследование.
0: Или это девушка-психолог, а ее мужчина занимается смартфонами. И она каждый раз по вечерам, слушая негодование, составила рейтинг.
1: Четыре категории. Первое — это импульсивные и тревожные. Постоянно роняют, хватают, на ходу берут в ванную. Это импульсивность — брать в ванную. Это просто база, ты сидишь в ванной, что-то делаешь, если набрал ванну. Ну, а вы давно, понятно, есть, наверное, альтернатива. Если у тебя хорошее освещение в ванной, ты лег, открыл книгу и читаешь книгу. Ну, а так вот, чем вы в ванной занимаетесь, когда вы набрали прям ванну полежать? Вот,
0: ну, в телефоне я тоже.
1: Ну, говорят, что просто лежать, смотреть.
0: Единственный минус, знаешь что, вот у меня намокал телефон многие годы, а потом перестал работать экран. И оказалось, что герметичность теряется с годами. Я бы мог как инженер это предположить, но я так верил этим яблочным инженерам, что они сделали все надежно. Нет, тут, кстати, не берите в ванну после первого года использования телефона на всякий случай.
1: Вторая категория — это люди с синдромом вечной срочности. Чем же они отличаются от импульсивных и тревожных? Заряжают дешевыми... дешевым кабелем заряжают?
0: Да.
1: Это синдром вечной срочности?
0: Ну, типа, быстрее, быстрее, есть что зарядить телефон. Да, подойдет, все, втыкай его.
1: И так ты на ПВЗ говоришь, но это, по-моему, с другим связано немного, просто решил сэкономить. Одновременно работают, смотрят видео и говорят: итог — перегрев и быстрый износ аккумулятора.
0: Ну, вот туда же, кстати, дофаминовые потребители, это третья категория, те, кто часами листают короткие ролики, держат десятки приложений открытыми, почти не дают устройству отдыхать. Но устройство же вроде как для этого и предназначено.
1: А мы должны как сколько нужно использовать устройство, которое ты купил, чтобы смотреть на нем всякое? Окей. И те, кто не ценит его.
0: Те, кто не ценит имущество.
1: А вот так можно было все это время. Подсознательно относится к гаджету как к времену. А четвертая категория, она во всем же, наверное, есть. А, названы четыре категории людей, которые быстрее всего изнашивают ботинки. Это люди, которые не ценят ботинки. Люди, которые... Четыре категории, которые не быстро изнашивают одежду. Люди, которые не ценят свою одежду. И мебель, полы.
0: Посуду.
1: Посуду.
0: А посуду можно, кстати, не ценить?
1: Ну, можно, да, конечно.
0: Вилку издалека бросать в раковину.
1: Ну, смотри. Есть определенное количество тарелок в моем доме, так, которые, если вдруг будет ссора, и я ее возьму в руку, я такой: не надо, хорошая, ну,
0: нет,
1: тарелка, дорогая.
0: Я и с дешевыми так поступаю, потому что у меня раковина, потому что в доме она как каменная. И одно неловкое движение, у тебя все время какой-то скол на тарелке. Они постоянно меняются. Я уже любую, вот так, как богиню, любую тарелочку мою, просто аккуратненько.
1: А спрашиваешь, а можно ли не ценить тарелку? Можно, конечно, но мы это люди ценим.
0: Особенно, которая бабушка подарила, так вообще это самое лучшее.
2: Красавцы Love Radio.

0: часов 51 минута в столице, понедельник и 1 июня. Наконец-то лето наступило.
1: А я ехал в 9 часов утра, в лифте поднимался, спускался забрать доставку и поднимаюсь обратно и думаю, люди, а вы в 9 часов утра как можете такие сонные в лифте ехать? Мне становится искренне обидно, потому что я говорю, я уже 2 часа тут все бодрствую. Сколько уже людей в машине едут, вы что, а ну-ка просыпаться. Но не могу я так подскочить к человеку в моменте, начать его трясти за грудки и говорить, просыпаемся.
0: Вот поэтому мы радиоэфирно это делаем. Да. Просто приходим и трясем вас за грудки. Красавцы Love Radio пришли, чтобы вас трясти.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все мы изначально чайники с мечтами.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: столице 10 часов утра. Love
1: News. Россияне могут отказаться от сбора биометрии. Банки урезают одобряемые суммы по заявкам на ипотеку. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне с сегодняшнего дня могут отказаться от сбора и хранения биометрии в единой системе. Для этого необходимо подать заявление в МФЦ или на портале госуслуги. В России увеличены госпошлины за выделение телефонных номеров. Гражданам с сегодняшнего дня нужно будет заплатить 100 рублей как за номер в 7-й зоне всемирной нумерации, обычный российский мобильный или городской, так и за номер в единой сети электросвязи. Банки стали уменьшать одобряемые суммы по заявкам на ипотеку. В четвертом квартале прошлого года разрыв составил треть. Также сократилась и доля одобрений по кредиту на жилье. Утверждается до 37% заявок. РЖД запускает услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет без сопровождения родителей. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 дня до отправления поезда с начальной станции. Стоимость услуги 1500 рублей. При посадке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, квитанцию об оплате услуги, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку. В пути за детьми будут присматривать сотрудники поездной бригады. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Люди стали меньше разговаривать, как выяснили иностранные ученые. С каждым Новым годом мы произносим на 120 тысяч слов меньше. Среднее число произнесенных слов в день упало примерно на 28%. Это целый роман. Исследователи пока не смогли найти причины такого явления, но полагают, что проблема в телефонах, переписках и удаленной работе, когда люди заменяют слова реакциями, смайликами и стикерами. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов.
0: И какие новости? Какие новости принесла Галя Ростова? Люди стали меньше разговаривать. Таков тренд последних лет. В силу этого мы тоже идем в ногу с трендом. И на этом говорим пока. Все. Да, пошутил.
3: Я думаю, люди не просто стали меньше разговаривать. Меньше разговаривают, значит, больше слушают. Значит, ума-то прибавилось, получается. Научились чему-то, ничему.
0: Спасибо, отец. Рад, что ты заглянул.
3: Ну, вообще, ученые подстелили себе соломку, когда заявили о том, что статистика у них есть, и люди действительно на 28% меньше стали разговаривать за последнее время. Они сказали... Ну, пока непонятно, почему. Хотя всем, кто услышал эту новость, кажется очевидно, почему. Ну, да. Они говорят, это не прям вот причина. То есть мы не уверены, но можем предположить. И все причины назвали.
0: Ну, телефоны, понятно. Телефоны, переписки в телефонах, очень много мессенджеров. Удаленная работа, когда люди тоже просто в имейлах общаются или где-то в мессенджерах. Заменяют слова реакциями, смайликами, стикерами. Ну, знаешь, мне кажется, как будто бы тренд вот был, люди стали меньше разговаривать, когда все ушло в переписки. Но когда появились голосовые сообщения... Люди стали опять нормально много разговаривать. Просто не все стали их слушать.
3: Ну там же смотри, нам говорят, что уменьшилось количество слов. А в голосовых сообщениях слов ровно столько же, сколько в обычном сообщении. Угу. Просто помимо слов там еще есть и... Сейчас мысль потерял.
0: Я ехал, а нет, я не ехал.
3: Сейчас, давай сформулируем. Вспомнил.
0: С другой стороны...
3: Вы прослушали демо голосового сообщения для полной версии...
0: 915-300-166.
3: Да, можем лично вам записать.
0: Вообще, я, честно, доволен переписками. Я, как выяснилось, вообще терпеть не могу говорить по телефону. Вот терпеть не могу. Мне нравится вот такая штука. Если вы хотите меньше со мной разговаривать, я поддерживаю. Просто фотку отправляйте, типа, класс.
3: Ну, интровертнее стало общество. Это же плохо. Раньше мы могли, может быть, и некрасивым языком, но говорить больше. А может, просто люди не умели мысли формулировать до этого. Может, не особо грамотные были. И приходилось просто много слов-паразитов
0: кидывать. Ну, и опять-таки, сколько мы знаем девчонок, которые активнейше разговаривают, но с чатами, чат-ботами.
3: Сколько?
0: 3 знаю.
3: Ты что? Все?
0: Твои карты выкладывай.
3: У меня пока 0.
2: Красавцы. Love Radio.

0: Егор Крид, Артик и Асти, Карма.
1: Карма. Мы решили заняться социальной справедливостью, как мы любим это делать. Многие люди просили в различных социальных сетях. Ну вот Шаде. Кто-то сидит, ругает и говорит, ну что это за нейросетевой припев. Даже BPM там плавающий, невозможно выставить. И как это не...

0: нейросетевая песня попала в чарты. Другие, господи, как же это невероятно, но... Но вы же помните, что есть множество слов, кроме шаде, которые гораздо более близки русскому уху. И нужно сделать ту самую версию, в которой это будет либо под шафе, либо...
1: Либо. Но приходил мод и сам шутил про шафе. Ребята правда сказали, что использовали искусственный интеллект. Мы такие, ну а мы чем хуже? Мы же тоже постоянно генерируем.
0: Все просили сделать под любе, чтобы она уже станцевала. Ну не может же она просто на нем продолжать танцевать. Под любе танцуют на другом.
1: И мы сделали. Социальная справедливость восстановлена. Слушайте.

0: та-та-та. Йо, это Любе, мы на коне.
1: Ну как вам? А давай еще вместе споем, чтобы все запомнили это.
2: Давай.
1: Чтобы
2: давай,
1: уже нормально было. Давайте, поехали.
2: Зафиксируем.

0: флекс.
1: Забирайте. Не благодарить.
2: Малиновый ягодный флекс. Как раз скоро начинается сезон малиново-ягодного флекса. Подходите во все ларьки. 300 рублей килограмм.
1: Малина, ягода. Атас.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
6: Красавцы Лав Радио.

0: Мари, Ася и звонки в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой продолжаем 10-20 столицы.
1: Google решила последить за половой жизнью комаров прямо сейчас и отправила их на волю.
0: Хоботы.
1: Выпустить она планирует приготовить хоботы, да.
0: Показать
1: комаров
0: хобота.
1: Вида кулик, вот таких каких-то там второе слово, вообще непроизносимое. Они заражены бактерией определенной. Значит, по заявке в каждом из двух штатов, значит, в Калифорнии, во Флориде, может выпускать до 16 миллионов таких комаров в год в течение 2 лет.
0: Так что они делают, бактериальные комары эти?
1: Они должны разносить вот эту самую бактерию и сокращать популяцию комаров. Вот таким образом они решили потравить бороться. Своих. После спаривания с дикими самками потомство не развивается, и численность комаров со временем должна снижаться по итогу. А еще они выпускают только самцов, а это важно. Вопрос другой, где не берут только самцов? Каким образом они их разводят? Но только самцов выпускают, и опять же, самцы не кусают людей.
0: Ну вот и все теории заговора про зараженных комаров становятся реальностью.
1: Угу.
0: А вы не верили. Не верили нам. Нам и говорили.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Вот еще один ИИ, который всем нравится. Дискотека аварии Ванамур, кукла в ремиксе, только что с нами в эфире Love Radio.
1: Самые настоящие эмоции можно будет испытать в Японии, ведь там появится экспериментальный сервис Uber Drift. Он предлагает клиентам дрифт-сессии. Как это будет происходить и как это можно будет испытать, и не забрать ли нам себе такую идею?
0: Дрифт — это когда вы боком
1: наваливаете это вот сюда.
0: Главное. Управляемый занос.
1: Или так?
0: Контролируемый занос. Mm-hmm. Контролируемый занос — это когда ты кричишь на людей, но маты не используешь.
1: Ну, это ты себя контролируешь сильно.
0: Хороший
1: Или вот занос. В Японии на машине. Вот про него расскажем через несколько минут.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: твоих глазах я вижу солнце, яркий свет, и невозможно не сгореть в твоих глазах. Примерно об этом в треке In Your Eyes The Weeknd только что в эфире Love Radio.
1: Немножечко настроимся, немножко повайбуем под этот трек перед тем, как отправиться в Японию. Ведь там появилось такси, предлагающее дрифт-сессии. Это Uber Drift, очередной сервис, видимо, который, я думал, тебя будет очень эффектно и быстро довозить до различных точек. Но на самом деле нет, просто тебе можно забронировать сессию вместе с инструктором. Но это как бы от такси, в приложении это интегрировали.
0: Я видел такие развлечения, знаешь, в интернете, когда своей девчонке парень дарит вот такое свидание, и она усаживается рядом с профессиональным гонщиком, и камера снимает лицо и ее реакцию. Ну, наверное, это примерно то же самое.
1: Ну, вы знаете же, насколько разная эта реакция девушки. Ей страшно, ей понятно, очень эмоционально это все воспринимать. Но посадите рядом с этим инструктором какого-нибудь парня. Сколько счастья, слез счастья. Он такой, ничего, я же играл в игру, и там было так же. Машина крутилась, вот точно так же, как в игре.
0: Ну, или привыкни к аппарату. Ты говорил, ты шаришь в этой теме.
2: Красавцы Love Radio.

0: Феникс от Бервольф здесь в эфире Love Radio. 10 часов 49 минут столицы. И на этом утреннее шоу «Красавцы Love Radio» подходит к концу. Понедельник, 1 июня. Встретили, всех детей защитили.
1: И с первым днем лета вас всех отправляйтесь наслаждаться солнечными лучами. Готовьте ваши плавки, потому что рано или поздно, мы в это верим, рано или поздно обязательно это случится. Вода прогреется и вновь начнется купальный сезон.
0: Очень сильно. Нужно проверить, чтобы плавки подходили по размеру. Потому что разное могло за лето произойти.
1: О, да. И за зиму, да. К лету нужно было готовиться.
0: Конечно,
1: нужно было готовиться.
0: Уже оговариваюсь. Все, надо спать идти.
1: Ну, все, этим и займемся.
0: Давайте, пока. Все, счастливо.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
4: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
2: «Суточно.ру». Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айс Гергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: станции Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Слушай, чувствуй, люби.
1: Это Love Radio.
2: Are you ready?

0: 11 утра в столице. Love
1: News. В России запретили продавать вейпы онлайн и установили новые правила парковки электромобилей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России начал действовать запрет на онлайн-продажу вейпов. С сегодняшнего дня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Кроме того, закон запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила касаются в том числе гаджетов без никотина. Гибриды и электромобили с сегодняшнего дня нельзя оставлять вне специальных локаций на подземных парковках и местах, не оборудованных системами безопасности. Максимальная сумма штрафа для компании 2 миллиона рублей, а для обычных граждан 50 тысяч. Домашний интернет в России стал дороже более чем на 20% за последние полтора года. По словам экспертов, основные причины – это повышение расходов операторов на новые магистральные сети, обновление и ремонт оборудования и переход на отечественное ПО. Жильцам рекомендуют раз в год менять свой тариф. Новым абонентам довольно часто дают скидки до 50%. Артем Чекалин попросил оправдать его и выпустить из СИЗО. Бывший супруг Лерчик уже заплатил 900 миллионов рублей по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Другие подробности пока не уточняются. Николас Кейдж поменял фамилию. Дима Билан больше не одинок. А Джей Ло изменила тату, посвященное Бену Аффлеку. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». В Аргентине не удалась попытка установить новый мировой рекорд. Повара приготовили сэндвич длиной 750 метров, но делали это слишком долго. В итоге 30 тысяч голодных зрителей сломали ограждение и съели блюдо до того, как рекорд зафиксировали официальные лица. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Колоссальный, традиционный Love Radio привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут здесь будут Naked, Portugal The Man, Мари Краймбрери, на старте Кални Харрис или Голдинг Outside. Ты слушаешь Love Radio, оставайся с нами.

0: Circle, The Man Glide. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот уж некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа, прямо под занавес отметится лирик «Don't Go Mad». Чуть раньше Алекс Уоррен «Fever Dream». «Your Books» «Graceland» после небольшой паузы. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один.
1: Я заберу тебя почистя.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio.
3: Для лиц старше 16 лет.
2: Реклама.
4: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Каждый раз ставит в неловкое положение трек «Стерва» от Леши Свика. В эфире «Love Radio» как бы намекает, что в отношениях, как правило, виноваты оба. Ну, если мы с вами все правильно поняли.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь «Love Radio».
0: Ну и что касается дел музыкальных, вот с какими хитами проведем текущие 60 минут и будем приближать их к завершению. Сигала Илон Кидерн «Riptide», «Под занавес», «Лирик Don't Kill Matt» и «Тиеста Джонас Блюри» Теота «Ritual» сразу после небольшой паузы. Ну и, как всегда, больше 100% хитов в новом часе.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

полдень в столице. Сабрина Карпентер, Сергей Лазарев, Тедди Свимс, Ольга Серябкина. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. Начнем с большого хита Destination Calabria, Алекс Гаудино, Crystal Waters. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: привет, это Сергей Лазарев. Ты слушаешь Love Radio.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Эспрессо, Сабрина Карпентер, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся вперед, и вот с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу отметится Майя Мишель на «Малиновой луне». Чуть раньше «Медуза» и Генри Камомилл «Don't Wanna Go Home». Flame Тану после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: команды Love Radio.
1: До 100 команд могут понимать коты, разбираются во всем, но при этом важно не что ты говоришь, а как ты это говоришь. Если ты просишь кота без уважения подойти к тебе и погладиться, кот просто так это не сделает.
2: В параллельной вселенной приходят какие-то люди просить что-то, и сидит большой кот и гладит Дона Корлеоне. Однажды, а может быть и никогда, я обращусь к тебе.
1: Там сидит Дон Корлеоне на коленях у кота, и однажды я стану Доном. И у меня на коленях у самого будет сидеть кот.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
7: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Так звучит любовь. Это Love Radio.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

твой пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Оля Дайбой, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И кратко о том, кого встретим в ближайшие и финальные минуты этого часа. Под занавес Иманбека, Тревор Дэниел, In The Morning, Майя Мишель с премьерой На Малиновой Луне и Джейсон Деруло, Want You Want Me, после короткой паузы. Традиционно больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых.

столичных 13.00. И снова большой привет всем, кто продолжает это время на одной волне с нами. И всем, кто только что подключился в ближайшие 20. Егор Крид, Оффенбах, Шакира, Бёрна Бой. На старте Джастин Бибер и Лада Крис Бэйби. Ты слушаешь Лав Радио. У микрофона Максим Абдуллин.

0: Second Voice, Let Me Be. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и лишь некоторые хиты, с которыми встретим ближайшие 40 минут на горизонте музыкальном. Zayn, Die For Me. BTS, Swim. Brux, XTN, Pay To Exist.
2: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I...
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Двигаться можно успеть. Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
1: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
0: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.

0: месяца три волшебных страны.
1: Три потрясающих путешествия ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lafradio.ru. Категория 18+. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Тут недавно в массы стали проникать идеи благодаря соцсетям, что настоящая любовь — это не качели вовсе, не нереалистичные клятвы и вообще довольно спокойное мероприятие в хорошем смысле. Поэтому вопрос, сколько уж любви в песнях о любви. Zayn, Die For Me, только что в эфире Love Radio. Ну и прямо сейчас узнаем, с какими еще будем проводить финал этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Подзанавес, Тувилу, Тюдайфо, Гаязус Брадерс, Я, Ты и Море с планами на ближайший отпуск и сразу после короткой паузы. Ну и, как всегда, больше 100% хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: Вовкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

часа дня в столице. Коста Лакоста, Кайга, Майя Мишель, Тейм Импала, Нелли, Келли Роуланд. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте Леони Коэн-Скотт, Стей. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня.

0: Cherry Lady и Costa La Costa только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Забежим прямо сейчас в ближайшее будущее ненадолго и узнаем, с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором Marshmello, Jonas Brothers, Slow Motion. Tomorrow Together, Stick With You.

0: Вав Радио. Это саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Я ехал в 9 часов утра в лифте. И думаю, люди, а вы в 9 часов утра как можете такие сонные в лифте ехать? Мне становится искренне обидно, потому что я говорю, я уже 2 часа тут все бодрствую. Не могу я так подскочить к человеку в моменте, начать его трясти за грудки и говорить, просыпаемся.
1: Вот поэтому мы радиоэфирно это делаем. Да. Просто приходим и трясем вас за грудки. Красавцы Лав-Радио пришли, чтобы вас трясти.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав-Радио. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: нему на суточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: приятное и ненавязчивое напоминание о том, чтобы замедлиться прямо сейчас, как говорится, наслаждаться моментом и вообще стараться делать это как можно чаще. Marshmello Jonas Brothers, Slow Motion, только что в эфире Love Radio, ну и вот с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес Baby Doll, Dominic Fike, Полина, Мальчик-жемчужина, Робин Шульц, Эрика Сиролу, Speechless. Все они будут здесь после короткой паузы, ну и в новом часе встретим другую компанию с другими саундтреками твоей любви.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

столичных 15:00. Мари Краймбрери, Дара, Дмитрий Вегас и Дэвид Гетта, Самф, и это еще не все артисты, которые появятся в первые 20 минут этого часа. На старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Crime Bridge в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и по традиции заглянем в ближайшее будущее, узнаем, с какими хитами еще проведем остаток этого часа в ближайшие 40. Эпилог Анна Асти и Дима Билана. Тедди Свимс, мистер Know It All. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Греческий сезон.
1: Ну а вот новость, от которой сердечко чуть-чуть быстрее забьется, хотя бы потому, что реакция вам пригодится. Прямо сегодня, в первый день лета, в эфире Love Radio стартует суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон», главный приз в котором – морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. Номер эфира 8495-956-106-6, категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: лето. Греческий сезон.
1: Итак, друзья, это самый первый эпизод суперпроекта «Билета в лето», греческий сезон и первый этап, в котором мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде». Ну а чтобы пройти финал проекта и побороться за возможность туда отправиться, необходимо дозвониться в эфир первым и занять свободное место на нашем виртуальном лайнере. Сегодня это предстоит сделать Алексею. Алексей, я вас горячо приветствую.
2: Максим.
1: Здорово, здорово. Алексей, можно на «ты»? Не уточнил я за кадром, за эфиром.
2: Конечно, конечно, можно на «ты». Даже нужно.
1: И нужно, и со мной тоже. Отлично, Леш. Ну смотри, значит, я тебя, во-первых, поздравляю с тем, что ты дозвонился первым. Это очень важно, да? И сходу вопрос. Любишь ли ты путешествовать?
2: Да, я очень люблю путешествовать, потому что как бы у меня через 2 дня начинается отпуск, я 6-го еду отдыхать.
1: Ага, а если и тут получится, это будет второй, получается, да? Второй в году.
2: Да, вот это здорово. Будет двойной удар отдыха.
1: Ну, класс. А каким вообще должно быть путешествие? Как ты считаешь, есть ли какая-то идеальная формула?
2: Ну, путешествие должно быть такое незабываемое. Как бы хорошее море, хорошая еда, в общем, чтобы все было красиво.
1: Ну, полный комплект такой, стандартный, базовый, чтобы было тепло и вкусно.
2: Да, все включено.
1: Ну да, правильно, правильно. Ну что ж, отлично, приступим теперь к самому главному. У нас есть виртуальный лайнер, который состоит из 3 палуб. На каждой палубе находится по 10 кают. Задача при этом заключается в том, чтобы не попасть в каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников, но сегодня это попросту невозможно. Итак, палуба номер 1, 2 и 3 и по 10 кают в каждой. Какую ты выбираешь, Леш?
2: Давайте номер 3 палубу. По 10 кают в каждой. Получается от 1 до 10, да, надо кают назвать?
1: Да, любое число.
2: Ну, мое число 7, поэтому пускай будет 7.
1: 7 счастливое.
2: У меня и 3 семерки в этом номере.
0: В эфире Love Radio.
1: Так, стоп. Это что, я не на ту кнопку нажал, представляешь? Давай еще раз.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Да, Леш, ну, прости, что перебил, да, но как бы тут уже все и так известно, да, тут вот такая история. Я тебя поздравляю,
2: да,
1: тут, конечно,
2: круто,
1: сегодня.
2: Круто, спасибо большое, Макс.
1: Тебе спасибо, что дозвонился, тут никакой интриги, к счастью, она будет особенно, да, значит, к финалу ближе, да, я тебя поздравляю с тем, что ты проходишь финал первого этапа. 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в Грецию, ну, а все подробности и правила акции ты всегда можешь найти на сайте loveradio.ru, категория 18+.
0: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Khalid, All I Know в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и в таком же бодром темпе будем приближаться к финалу этого часа. Сия Шенделир под занавес, Джейсон Дерула, Снуп Дог, Уигл и Дим Билан, Анна Асти, Эпилог. Сразу после короткой паузы на одной волне с нами. Ну и новые 60 минут. Начнем с актуальных новостей.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: столичных 16.00. Love News.
1: На госуслугах появится новая функция. В России начнут маркировать кофе. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне с сегодняшнего дня могут отслеживать судебные документы на портале госуслуг, сообщили в Верховном суде. Как заявили в инстанции, мера позволит гражданам знать о юридических процессах, в которые они вовлечены, сторонам оперативно получать извещение документа, а госорганам снизить нагрузку. В МВД рассказали, какие слова для обмана чаще всего используют мошенники. Так, самой распространенной стала фраза «безопасный счет». Далее идут различные псевдоофициальные формулировки, создающие у человека ощущение участия в некой специальной государственной операции. Например, злоумышленники часто просят поучаствовать в дистанционном обыске, хотя такой процедуры просто не существует. Правоохранительные органы не проводят оперативные мероприятия по видеосвязи или телефонному звонку. В России начали маркировать кофе и цикорий, передает РИА Новости. С 1 июня каждый потребитель сможет проверить товары на легальность и безопасность. Продукцию, которая поступила в оборот до старта требований, могут продавать без маркировки, пока не истечет срок годности. Возлюбленная Киану Ривза раскрыла секрет их отношений. Как культовая пара смогла сохранить союз, читай на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Топ-модель Валерия Кофман впервые станет мамой. Об этом 32-летняя селеба сообщила лично в своих соцсетях. В свой день рождения она поделилась трогательным снимком с супругом, миллиардером Дмитрием Варсана, показав округлившийся живот. В сети набирает популярность видео с китайцем, заснувшим на первой тренировке. Молодой человек решил привести себя в форму перед летним сезоном, однако его настиг сон еще на этапе зарядки. Так спортсмен проспал на полу в тренажерном зале 7 часов, а кто-то из посетителей даже заботливо накрыл его ковриком. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Звонкий Хюгель, Леди Гага, Пицца Доус. И это еще не все артисты, которые скрасят первые 20 минут этого часа. На старте Maroon 5 This Love. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим музыкальным разнообразием проведем и следующие 40 минут этого часа. Вот кого встретим под занавес. Мод «Намек на нас». Немного раньше Лана Дель Рей, First Light. Сикато и Минелли, Yesterday, после небольшой паузы. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
1: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
2: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
1: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
2: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: тряпки на асфальт. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с кем проведем финальные минуты этого часа. The Second Voice, Let Me Be. Под занавес, Artemis, I Like The Way You Kiss Me, мод, намек на нас. После короткой паузы в такой небольшой компании скрасим финальные минуты, ну и новые откроем в компании других 100% саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия, бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
9: Yeah.

силен,

0: Ситуация 17.00. Love
1: News. Уровень безработицы в России достиг минимума. Названы самые полезные блюда из фастфуда. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россия заняла первое место в Европе по минимальному уровню безработицы, опередив Данию, Великобританию, Италию, Францию и Испанию, выяснили в ОФЦИОМ. Уточняется, что показатель в 2,2% сохраняет рекордные значения в нашей стране за почти 35 лет. В России с сегодняшнего дня стартовал основной период ЕГЭ. Как уточняет РИА Новости, первые экзамены, которые предстоит сдать выпускникам – история, литература и химия. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и депутат Госдумы Рахим Азимов в рамках специальной программы поддержки вручили 20 тяжело раненым участникам СВО и семьям погибших героев ключи от автомобилей. Всего в области 36 региональных мер поддержки в дополнение к 41 федеральной. В прошлом году была запущена цифровая комплексная услуга, позволяющая по одному заявлению дистанционно получить 17 из них. В муниципалитетах работают 96 социальных координаторов, выстроена система реабилитации на базе 5 центров. Помощь в них получили более 3000 человек. В работу подмосковного экстренного номера 112 внедрят искусственный интеллект. Переводчик 7 языков, пишет ТАСС. Сервис будет поддерживать европейские языки и языки стран ближнего зарубежья. Зумеры не считают создание семьи и родительства обязательным жизненным этапом, считает Минпросвещение. Молодое поколение, особенно прагматичное на фоне остальных, относится к ребенку как к партнеру, части проекта, который должен учиться на собственных ошибках. Следовательно, традиционная модель опеки старших над младшими теряет свою актуальность. Врачи составили перечень самых качественных блюд из фастфуда. В список вошли вегетарианская мексиканская пицца с гуакамоле, наггетсы на гриле с салатом из капусты или фруктов, чизбургер и запеченная картошка. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: Наверное, ленивый уже только не сказал, но я тоже скажу. Лето началось, дамы и господа, официально всех с 1 июня, что называется, первым днем лета. Ну а мы начинаем. BTS Swim в эфире Love Radio. Александр Ушаков за пультом. Всем огромный привет.

0: You Are в эфире Love Radio только что. Где далее? Давайте узнаем, какие еще работы услышим в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках. Лера Бервул, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сати.
0: Чуть ранее тебе напомнит Леони и Калум Скотт, трек Stay. После рекламы «Медузы» Гендрик Мамайл «Don't Wanna Go Home». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Старше 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Любишь музыку? Ты слушаешь Love Radio.
1: А музыку-то мы действительно любим и продолжаем слушать Love Radio, где совсем скоро, после короткой рекламы, появится Лера Бервуф, очаровательная с работой «Феникс». Ну а точку в этом часе мы поставим не менее очаровательной работой «Rolling in the Deep» 2011 года от не менее очаровательной «Адель».
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Москве 18.00. Love
1: News. Правила приема в аспирантуру изменились. Дуа Липа вышла замуж. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Миноборнауки изменили порядок приема в аспирантуру. Как сообщает РИА Новости, подать заявление через информационные системы университетов больше невозможно. Теперь сделать это реально через госуслуги, лично в ВУЗе или через Почту России. Россия и Филиппины планируют расширить прямое авиасообщение, пишет ТАСС. Компания S7 хочет запустить рейсы между Иркутском, Новосибирском, Владивостоком, Манилой и Себу. Т-банк объявил музыкальный лайнап летнего фестиваля «Т-двор», который пройдет с 4 по 6 июня в Никольских рядах Санкт-Петербурга. Гостей ждут лекции, мастер-классы, встречи с предпринимателями и вечерние концерты. Впервые на фестивале выступят зарубежные спикеры. Футуролог и эксперт по искусственному интеллекту Бен Герцель, инженер космических проектов Янг Мао и архитектор будущего Джеймс Лоу. Музыкальную программу откроют Илья Гадаев из «Крем-сода» и «Федук». А в финальный день фестиваля выступит кто диджей Эл Ван с космическим перформансом в сопровождении хора. Вход бесплатный по регистрации. Дуа Липа и Каллум Тернер стали мужем и женой. Церемония бракосочетания прошла в Лондоне. На торжестве певица появилась в кастомном костюме с юбкой от Schiaparelli Couture. Образ послужил данью уважения легендарному выходу Бьянки Джаггер 1971 года в Сен-Лоран. Этот эпизод стал одним из самых знаковых судебных луков в истории моды. Love Radio дарит шанс слушателям отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Судебные луки, они такие, к ним надо быть готовым, конечно же, но мы возвращаемся к музыке. Совсем скоро в эфире Love Radio Валан Рокстон, Ольга Серябкина, Алан Уокер, Богдан Медведин. Но на старте часа By Indiech, Чо и Мод, Шадем. Александр Ушаков зовут меня. Всем привет.

0: Сабрина Карпентер и трек Tears в эфире Love Radio только что, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Новинка от команды Добро в его финале под названием «Море, привет».
2: Море, привет. Я так боялся, что-то не успею.
0: Чуть ранее Брюкс XTN с треком «Paid to Exist».
3: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take.
0: Ну а сразу после рекламы Алекс Уоррен, Fever Dream. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой. Однажды было такое, девчонка пришла с подругой, и я тут же позвонил своему другу Саше, он был рядом, и сложилось хорошее свидание на четверых. Правда, то, как мы выбрали девчонок, не оправдалось, мы поменялись.
1: Это как предметом, который упал на землю. 3 секунды еще можно поднять и съесть. Точно так же и со свиданием на двоих. 3 первых часа еще можно поменять свой выбор. Но потом нужно зафиксироваться.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
7: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжаем наше движение по музыкальным волнам. И сразу после рекламы в твоих динамиках появится Рэй с треком «Натали Донт». Я помню, в 2019-м пришел на радио работать, и эта работа уже тогда вроде была. Я помню, что вот на старте карьеры своей я прям наслаждался ей. Далее будет Тиесто и Чарли XCX «Hot in It». И точку поставит в этом часе великолепная группа «Винтаж» и легендарная песня под названием «Ева».
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
4: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Been 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Точное московское 19.00.
1: Детские расходы могут ввести налоговый вычет. В Москве появились плавучие беседки. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили расширить налоговый вычет на расходы для детей. Согласно законопроекту, направленному в Кабмин, меру хотят распространить на оплату садов, кружков, секций и групп продленного дня. Сейчас такой механизм действует для затрат на обучение, некоторые социальные и медицинские цели. Воспользоваться вычетом смогут не только родители, но и налогоплательщики, ответственные за такие услуги несовершеннолетних братьев и сестер. При расходах около 45 тысяч рублей в год возврат по НДФЛ может составить примерно 6 тысяч рублей. Сотрудники школ и детских садов должны будут уметь оказывать первую помощь. Учителей и воспитатели с сегодняшнего дня обяжут проходить специальную подготовку, а также регулярно повышать квалификацию, пишет парламентская газета. Целью нововведения стало повышение продолжительности жизни. Москвичи могут прокатиться по столице в плавучих беседках. Как уточняет ТАСС, внутри пространство оборудовали мягкими диванами, столиками, шторками от дождя и местом для компании до 7 человек. Также гости могут самостоятельно включить музыку и атмосферную подсветку. Водный транспорт уже есть в Измайловском парке, на ВДНХ и в Кузьминках. Мирослава Карпович вышла замуж. Звезда сериала «Папины дочки» выложила в соцсети свадебные фотографии, но имя и внешность второй половинки раскрывать не стала, просто уточнив цитату для особо любопытных, что муж не артист. Пенсионерки запустили новый тренд – караоке-вечеринки в ТикТок. Женщины собираются в прямых эфирах, чтобы вместе петь любимые песни. Среди самых популярных треков в исполнении бабушек – хиты группы «Блестящие», «За тебя колы, мадам» и «Шансон». Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера.
0: В очередной раз скажу, что это были все новости на сегодня. Больше их не будет. Осталась только музыка, к которой мы переходим прямо сейчас. Совсем скоро Tame Impala, Holy Flame и Bob Sinclair. Но на старте часа Teddy Swims, Mr. Know It All, Александр Ушаков за пультом. Всем привет.

дура. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Ничего себе, только в пятницу мы услышали эту новинку, и вот она, пожалуйста, уже в эфире. Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. В эфире Love Radio только что, где далее мы узнаем, какие еще треки появятся в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Не менее крутая новинка ждет нас в финале. Филат Фукера «Среди счастливых людей». Чуть ранее диджей Сикато и Минелли «Yesterday». Рекламой Зиверт Газ.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: и их свист, только что, ну не свист, а как это называется, вот этот, когда высоко поют. Ну, в общем, вы поняли, только что в треке I Don't Care в эфире Love Radio, где далее...
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Ну что ж, я думаю, ни для кого уже не секрет, что этим летом действительно у слушателей Love Radio у вас, то есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. Ну, для тех, кто не помнит, напомню. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande. По системе все включено. Победители нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Ну, а прямо сейчас, естественно, все это ради греческих тикетов. Поэтому, если ты готов, собственно, уже занять место в нашем виртуальном лайнере, назвать мне конкретно свою каюту и сделать так, чтобы она была свободна, ну, то есть я имею в виду, что ее до этого никто не выбирал, то тогда, получается, ты пройдешь в финал, где уже в утреннем шоу красавцы смогут выбрать человека, который точно отправится в Грецию и, собственно, с ним свяжутся. Но об этом всем подробнее позже, а прямо сейчас я напоминаю цифры нашего телефона, по которым я, собственно, жду вас, мои хорошие. 84-95-956-106-6. Таков номер телефона в студии Love Radio. Пишите прямо сейчас. Пишите. Почему? Звоните. Звоните, конечно же, прямо сейчас. Жду одного из вас, чтобы узнать, какую же каюту он выбирает, если она свободна, пропустить таки счастливчика в финал.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Джейси Катой, румынская певица Минелли, трек Yesterday в эфире Love Radio только что. Где далее? Ну, собственно, все уже догадались.
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Да, греческий сезон у нас стартовал сегодня. И вот прямо сейчас со мной на связи культурная столица в лице Марии. Маша, привет тебе.
2: Привет, привет.
0: Так, ну что, вот тут вот была песня Yesterday. Давай похвастаемся на всю страну. Что у нас было вчера, Маш?
2: Вчера моему сыну исполнилось 20 лет.
0: Вот! Вот это вот прекрасно! Давай сразу эти аплодисменты, да, вот эти вот. Вот, это в честь твоего...
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Спасибо большое.
0: Я думал, тут просто хлопки будут. Нет, тут вот девушка настаивает на том, что тебя нужно обязательно пропустить в каюту. Я сделаю все возможное, все от тебя зависящее, но я тебе так скажу, сегодня это очень легко будет сделать, потому что у нас только одна каюта занята, а, между прочим, три палубы по 10 кают на каждой. То есть 30 мест, уже осталось 29. И вот если ты сейчас назовешь мне место, которое было занято, уже сегодня. Я буду очень удивлен, Маш. Поэтому...
2: Я тоже.
0: Это сложно, да. Но давай не будем даже стараться. Давай мы постараемся все-таки выбрать свободную каюту и посадить тебя туда, чтобы ты дождалась финала. И, возможно, кто знает, может, именно ты победишь, и вот сына возьмешь с собой, и вы полетите в Грецию. Хочешь ты этого?
2: Конечно.
0: Давай проверим, насколько. Итак, какую палубу, Маша, ты выбираешь? Их три.
2: Пускай будет третья.
0: Пускай будет третья, говоришь ты. Прекрасный выбор. Итак, и есть у нас 10 кают на этой палубе. Какую каюту ты хочешь выбрать?
2: 8.
0: 8, говорит мне Маша. Я проверяю. И... Ага, все, вижу. И вот уже машет мне тут девушка. Она, собственно, хочет сказать, прошла ты или нет. Давай еще раз послушаем ее.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Все, Мария, видишь, как просто все было. Да, ты с нами, ты на борту. Сейчас обязательно нужно будет это отметить, в смысле, мне галочкой. А вот вы с сыном можете дома отметить это тоже обязательно. Расскажи, давно ты последний раз вообще, Маш, была в отпуске?
2: Была в марте.
0: Эх, вот я хотел тебе сказать, давай будем молить всех богов туристических, чтобы тебе обязательно повезло, и ты...
2: Мы будем.
0: Мы все равно будем, правильно, Маш? Наш настрой такой, нужно все равно заряжать себя на победу, поэтому я тебя поздравляю с первой победой. Ты вышла в финал, теперь нужно его обязательно дождаться. Все подробности есть в наших социальных сетях, обязательно их посмотри и жди, потому что в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» будут выбирать счастливчика, коим можешь оказаться и ты. Поэтому, Маш, я тебя еще раз поздравляю. Ты молодец, следи внимательно за нашим проектом. А мы тем временем, друзья мои, на этом заканчиваем, но только на сегодня. Завтра обязательно продолжим, поэтому вы тоже внимательно следите за эфиром, чтобы не упустить свой шанс попасть на наш воображаемый лайнер, занять каюту и, собственно, попытаться удачу. Может быть, именно вам повезет в финале отправиться в Грецию.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.
4: Новая песня о любви.
5: Привет, Love Radio. Это моя Мишель. И наш новый трек «На малиновой луне». Слушайте и влюбляйтесь.

0: Lovely и трек Dancing в эфире Love Radio только что, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд, я бы даже сказал так, ну ладно, через минуту, в твоих динамиках появится Филат Фикера среди счастливых людей, новиночка. Далее будут Маршмеллоу, Мадбэк и Ашер, Too Much. Ну а точку в этом часе мы поставим работой 2001 года от Кайли Миноук, In Your Eyes.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: пятница, 20.00. Ну и продолжаем наслаждаться любимыми треками в эфире Love Radio, но в ближайшие 20 минут будем это по традиции делать в динамичной обработке DJ Light, потому что Mashup Mix Love Power стартует прямо сейчас. Александр Ушаков за пультом, всем привет и отличного вечера.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: завершению, но мы обязательно продолжим слушать любимые песни просто в оригинале. И вот как раз о них и хочется поговорить прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Ладно.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках отметится Зейн Малик и его трек «Die for me». Болгарская певица Дара и ее трек «Бангаранга». Ну а сразу после рекламы BTS «Swim». В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: трек Good Feeling в эфире Love Radio. Так что, где далее финал часа?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И случится он под работу Die For Me от Зейна Малика сразу после рекламы короткой. Далее будет Бартон Running Up That Hill. Вспомним очень странные дела. Ну и, собственно, Нюша зафиналит этот час. Работает цунами, и все это совсем скоро.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

студийных 9 вечера. И совсем скоро в твоих динамиках появится диджей Эбен, Ольга Бузова, Pink Panthers и Зара Ларсон. Но на старте часа дуэт Леони и Калума Скотта встретит нас работой Stay. Меня же по-прежнему зовут Александр Ушаков. Всем огромный привет и от

0: Shadow Friend в эфире Love Radio. Он только что, где далее мы снова узнаем треки, которые прозвучат чуть попозже.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А именно ближе к финалу часа о себе напомнят Марк Ул и Тося Чайкина «Стрелы». Чуть ранее Кения Грей «Strangers». Ну а после рекламы Биби Рекс и Faithless «New Religion». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

большой ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: готовься, чайки, на нас с треком «Стрелы» в эфире Love Radio только что, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд в твоих динамиках Халок и Калит «Dive into me». Далее Маруф и Буси напомнят о себе треком «Drunk Groove». Ну а точку в этом часе мы поставим вместе со шведской командой «Cardigans» и треком аж 98-го года «Love Fool».
2: Love Radio.

московское 22.00. И мы продолжаем слушать музыку на волнах Love Radio. Совсем скоро в твоих динамиках Элли Брук с треком No Good, Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk и Bruno Mars, I Just Might. Но на старте сейчас Алекс Уоррен, Fever Dream. Меня же тоже зовут Алекс Ушаков.

0: Шак и Сюзанна, «Гипноз» в эфире Love Radio. Только что, где далее другие треки часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: В его финале «Another Talk to You». Чуть ранее Тедди Свимс, «Мистер Know It All». Реклама «Медузы» и Гендрик ММЛ «Don't Wanna Go Home». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Body Love Radio.
1: Сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой.
2: Ну вот Гизе не страшно. Она говорит, так а пусть приходит с другом. У меня будет выбор. Главное, что не с мамой.
1: Но если придет с мамой, то какие-то, как минимум, новые рецепты можно будет получить.
2: Ты же подходит. Понимаешь, что мама это как продавец подержанных авто. Она сразу придет и скажет, Гид,
1: вот наши дипломы.
2: Да.
1: Русский медвежонок.
2: Он должен приходить на свидание с мамой и с бывшей. И будет усредненное мнение где-то.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: радио.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Джонс, Callum Scott и трек Whistle в эфире Love Radio, где далее давай узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Даффи появится в твоих динамиках с работой Mercy буквально через пару секунд. Следом мы услышим немецкий дуэт Two Colors и трек Bloodstream о том, что любовь даже по кровотоку иногда может идти. Ну а точку в этом часе поставит Анотор своей работой ритмичной, динамичной Talk to You. Меня же зовут Александр Ушаков. Вернусь к тебе завтра в 4 часа дня. И мы продолжим наслаждаться любимой музыкой. А пока всем спокойной ночи и легкого пробуждения завтра.

0: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».

0: старше 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

не зеленый.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Россия, час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность вдохновляет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: в лето.
1: Часть первая. Греческий сезон.
2: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морской

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.